0: Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один.
1: Сказал
2: Дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня, дня

0: если чтобы
1: И сказал Бог, а привезли мне вот два, пришли на душу, и все это надо представить, надо с ними работать.

сижу. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал. Вечер, утро, день шестый.